0: Да, хорошо, ты слышал.
1: Тишина.
0: Heading inside. No need for checks.
1: Answer five.